0: боротися за країну, яка шанує ветеранів. Ветеранів.
1: Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться. Русский военный корабль.